В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали. По телеку рядом.

Ошибки прошлого от совести не будем прятать. Болит шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Жизнь сегодня пошла полна приключений. Ну, если вы, конечно, так же, как и я, ввиду склада своего характера, все трудности воспринимаете именно как приключения. Так вот, жизнь сегодня полна приключений, это точно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Российский союз автостраховщиков напоминает о необходимости наличия у водителей бумажной копии полиса ОСАГО. Данная рекомендация обусловлена не просто так, а потенциальными ограничениями в работе интернет-соединений, которые наблюдаются практически повсеместно и, конечно же, могут препятствовать проверке сотрудниками госавтоинспекции наличия действующего электронного полиса ОСАГО через специальные службы. Признаюсь откровенно, меня на только что прошедших выходных два раза останавливали и два раза просили предъявить электронный полис ОСАГО. Конечно, у меня его с собой не было. Этим и продиктована сегодняшняя программа. Благо, сотрудник госавтоинспекции с пониманием отнесся ко всему, пожелал Александру Анатольевичу удачи в пути и отправил меня. Однако вы должны знать, что в таких ситуациях распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, конечно же, может послужить подтверждением его наличия. В Российском союзе автостраховщиков также рекомендуют и акцентируют внимание на важности наличия у водителя контактных данных своей страховой компании для оперативного информирования о ДТП и получения консультаций. Следует отметить, что несмотря на проводимый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений, да и свидетельства о регистрации транспортного средства, не что иное, как СТС, который лежит у вас там же, где и все документы на машину, то на начало 26 года их использование не отменяет обязанность предъявления бумажных оригиналов. Приложение госуслуги «Авто», конечно, предоставляет возможность демонстрации цифровых копий, однако они не обладают самостоятельной юридической силой и служат лишь дополнением к оригинальным документам, ускоряя процесс проверки. Помните пункт 2.1.1 правил дорожного движения, обязывает водителя предъявлять инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В отличие от полиса ОСАГО, который может быть оформлен в электронном виде согласно 40-му федеральному закону, водительское удостоверение и СТС согласно приказу МВД 267 и 365 соответственно, должны изготавливаться на физическом носителе с защищенными элементами. До внесения соответствующих законодательных поправок цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остаются в рамках эксперимента и не могут заменить их бумажные аналоги. Это четко важно понимать.
0: Автонапоминалка.
1: Весна, да и предстоящее лето, конечно же, самое отличное время для того, чтобы сесть на машину и отправиться куда-нибудь на природу, подышать свежим воздухом, что многие и совершили в прошедшие только что выходные. Но помните, что на дороге действуют свои правила, и нарушение их может обойтись очень дорого. Самое опасное – это садиться за руль пьяным. Конечно, это не новость. Конечно, об этом все знают, но, как говорится, кого это останавливает? Помните, что в нынешнем году за это могут выписать штраф в размере 45 тысяч рублей и отобрать права на 1,5 и 2 года. Неправильно припаркованная машина может тоже стать причиной штрафа от 1000 до 5000 рублей. Особенно следите за тем, чтобы не оставлять машину на газонах и других зеленых уголках. В пожароопасный период в лес на машине вообще нельзя. Помните это как отче наш. За такое нарушение могут оштрафовать от 3 до 50 тысяч рублей. Будьте внимательны, когда подъезжаете к заповедникам и национальным паркам. Если заедете туда без разрешения, то готовьтесь к штрафу в размере 3-4 тысяч рублей. При самом худшем стечении обстоятельств вообще могут забрать машину. Даже если вы не собираетесь в лес, обращайте внимание на знаки, которые обозначают такие территории. Еще один момент. Машину нельзя мыть где попало. Если решите помыть ее у реки или озера, то приготовьтесь заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если во дворе многоэтажки, от 1000 до 3 тысяч рублей. Ну и конечно же не забывайте про мусор. Выбросить его из машины в лесу или просто где-нибудь на обочине тоже нельзя. Мало того, что это штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Так это еще свидетельствует о том, что вы свинота настоящая. Уж простите за откровенность, не сдержался. Давайте же все-таки будем ответственными и сохраним природную чистоту. И нашу с вами совесть идеально кристально чистой. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона «Восточная», 2D. Телефон 8-980-343-0004.
4: На этих кухнях радостные дни.
3: Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый и немножечко пасмурный город.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Новый Воронеж, несмотря на вот эту пасмурность, на эту погоду. Здесь у нас в студии Радио Портал всегда жарко, всегда позитивно, чего и вам желаем.
0: У нас всегда очень-очень солнечно, и дарим вам самые солнечные улыбки сегодня.
1: А как настроение? Выходные как прошли? Расскажи.
0: Прошли.
1: Прошли, и
0: выходные прошли, да.
1: Пролетели.
0: И все, да.

0: 12-й день 3-го весеннего месяца на календаре, он же вторник. Вот так, со вторника начинаем.
1: Это очень удобно, начинать со вторника, класс.
0: А заканчивать в четверг, вообще будет супер.
1: Идея прекрасная, надо предложить нашему правительству, пусть внесут изменения.
0: Я думаю, кто надо, тот услышит, потому что нас слышат все. Друзья, это утреннее шоу «Разбудильник», будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
4: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
5: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
6: Лана, что там у нас с сообщением? Вообще, как чувствуют себя наши радиослушатели?
7: Я думаю, что радиослушатели чувствуют себя прекрасно, проснулись, потому что город сегодня уже наполнен машинами. Видимо, кто отдыхал, вернулись и мчат на работу и школу. Нам написал огнедышащий тапок. Привет, радиопортал и Новый Воронеж. Желаю отличного вторника.
6: Привет и вам, хорошего утра.
7: Варюша пишет: доброе утро, радиопортал, передаю привет своей семье. Вот, Варюша уже в школу, видимо, направляется.
6: Огромный привет, Варвара, вам, вашей семье, хорошего дня, отличного настроения.
7: Надежда пишет: доброе-доброе утро, любимый портал, Алексей и Ланочка. Хорошего дня вам и большой привет моей любимой дочке Злате. Пусть в школе будут только хорошие оценки. Держись, дочка, осталось до каникул немного. Люблю тебя, пишет ей мама Надежда. А мы можем всем детям пожелать: держитесь, осталось совсем немножко и скоро закончится это четвертая четверть и учебный год.
6: Ну да, немного потерпеть, но Надежда своим именем прекрасным вселяет в нас
7: надежду, да.
6: Надежду. Спасибо вам за это. Все с сообщениями?
7: Да, с сообщениями все. А вот сейчас я просто думаю, как же старшеклассники, они же, представляешь, иногда вот хочется, чтобы побыстрее все закончилось, а тут страшно, остается все меньше и меньше дней до экзаменов. Это такой волнительный момент, студенты, кто первый раз пойдут сдавать.
6: Как говорил...
7: Вспоминаю, да.
6: Известный классик: спокойствие, только спокойствие. И все будет хорошо. Партнер «Разбудильника» сегодня — Ледовая арена «Остальная». Ледовая арена «Остальная» — это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия. И все это — Ледовая арена «Остальная».
7: Ну, здорово. Слушай, я тут, как всегда, читаю любимые книжки. А все началось с того, что общалась на выходных с человеком, и мы говорили про диалекты, где, в каком регионе, какие интересные словечки есть. Так вот, знаешь, как май называется в Череповецкой области? Ну, он так давно-давно назывался, сейчас, конечно, уже не используют. Он называется листопук. Листик пукает, раскрывается.
6: Слово, да,
7: вот представляешь, я говорю, поэтому 12 мая.
6: 12 листопука, получается?
7: Ну, видимо, да. Или... Я не посмотрел, как склоняется, но очень интересно звучит.
6: Слушай, у нас есть телефонный звонок, а давай вот пообщаемся сразу с человеком лайв.
7: Давай.
6: В эфире. Алло, вы в прямом эфире.
8: Алло.
6: Да, здравствуйте, как вас зовут?
8: Мария.
7: Доброе утро, Мария.
6: Мария, как дела, как настроение, рассказывайте.
8: Хорошее.
6: Хорошее. А с какой целью вы нам позвонили? Кого-то поздравить хотите или привет кому-то передать?
8: Хочу передать привет маме Евгении Болясниковой и папе Сергею Болясникову.
6: Огромный-огромный привет. Понятно. Здорово.
7: Мария, вы в детский сад собираетесь, в школу или сегодня дома?
8: Я в школу.
7: В школу?
6: А в какой класс ходите?
8: Во второй.
6: Второй? Давайте ему тоже привет передадим. Второй с буквой...
8: Б.
6: Второй Б, тебе огромный-огромный привет и хорошего, успешного дня. Мари, ну спасибо вам за звонок, за позитив, за приветы. Успехов желаем вам.
8: Спасибо.
6: Пожалуйста. Всего
7: отличного
6: доброго.
7: Отличного дня, отличных оценок.
6: Вот так. Мари поделилась приветами и хорошим настроением. Друзья, 839-405-49-45. Это для тех, кто хочет вот тоже кому-то привет передать, поздравить родных и близких. Ну, еще у нас сегодня будет специальное задание для вас. Слушай, вот я не знаю, как поступить, но давай будет...
7: Ты определился?
6: Я определился, конечно.
7: Ты определился,
6: хорошо. Я определился. У нас был спор с Ланой, что же загадать вам? Какой-то звук, возможно, какую-то загадку. И мы подумали, вот Мария все определила. Угу. Дети, они прикольные, дети, они классные.
7: Дети, да, это наши цветы, цветы жизни. В мае распускаются все цветочки. Все логично, все здорово.
6: Все логично. Есть загадка у нас для вас, дорогие проснувшиеся и слушающие. Прямо сейчас ее расскажем не мы, не Лана Вершинина, не Алексей Никитин, а... наш хороший друг. А как зовут друг, кстати?
7: Ну...
6: наш друг.
7: Наш друг. Нет, я скажу, девочка или мальчик у нас друг.
6: Хорошо. Слушаем сначала загадку, да. Так-так-так.
7: Где наша загадка?
8: Это то, когда человек что-то сделал, но больше не хочет делать ничего. Ничего, даже есть. Даже пить. И даже играть. Даже это у маленького ребенка может случиться. Это самый худший процесс у человека.
6: Вот так. Это самый худший процесс у человека.
7: Я тебе скажу, это наша подруга. Это Варвара. Просто детские голоса, они настолько нежные, да, можно там, иногда мальчишки с таким же голосом говорят, но это Варвара.
6: Так, давай
7: очень
6: разбираться.
7: Умная девочка, да.
6: То есть Варвара нам рассказала о том, что это самое худшее состояние человека.
7: Да, и представляешь, Михаил нам уже пишет, это лень.
6: Лень.
7: Лень, да, он прям почувствовал, что это лень, самое худшее состояние человека.
6: Ничего не хочется делать, и даже у детей там бывает вроде
7: да,
6: бы как.
7: Да, а дети у нас... дети. Ну, дети тоже подвержены лени. Вот играть не лениво, а убраться в своей комнате.
6: Друзья, загадка да. С подвохом, конечно же, мы еще раз ее повторим, но чуть позже Михаил написал нам версию «Лень». Мы ее принимаем. Михаил,
7: да.
6: Доброе утро.
7: Но выиграет у нас только дозвонившийся.
6: По номеру 839-405-49-45. Ждем звонок в прямой эфир. На кону подарок от нашего партнера «Ледовая арена» остальная.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка» – вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: А еще мы встретим нашего радиослушателя. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: А как вас зовут? Представьтесь всем, пожалуйста.
1: Представляю всем, пожалуйста, Михаил.
0: Михаил, отлично.
2: Очень приятно, Михаил.
0: Как дела, как настроение? Традиционный вопрос.
1: Замечательно, превосходные выходные, превосходная погода, несмотря на то, что нам метеорологи обещали дожди и испорченную погоду, но все удалось.
0: Ну и хорошо.

0: хорошо и здорово. А скажите, вы на атомной станции работаете? Вот такой нескромный вопрос. Ну, а почему?
1: Есть такой грешок.
0: У нас очень много жителей Нововоронежа работают.
2: Михаил, надо говорить, а с какой целью интересуетесь?
0: Я расскажу, с какой целью. Вот мы без Михаила тут общаемся. Михаил, опишите, пожалуйста, только цензурно, свое состояние, когда вот ППР завершился раньше срока. Что вы чувствуете?
1: Ну, я чувствую, вы знаете, гордость, наверное, за персонал, который делал, который это обеспечивал, потому что окончить раньше времени эту огромную компанию, это очень дорого стоит. Это огромное усилие большого количества людей. Это очень непросто.
0: Профессионально ответил Михаил.
2: Да, да, и как ты сказал, только цензурно. Ты посмотри, какие у них все слова-то подобрал.
0: Да. Вот ну что, Михаил, здорово. Послушаем еще раз нашу загадку. Или вы уже сразу готовы вот выстрелить и дать версию?
1: Вы знаете, есть такой анекдотик, когда два мужичка вот после того, что они сильно потрудились, говорят, слушай, хочу быть змеей. Вот не хочу ничего делать. А почему змеей-то? Да она, говорит, даже ходит лежа.
0: Да. Так-так-так. Ваша версия вот где-то в этом скрывается.
1: Да, лень.
0: Это лень, думает Михаил. У нас есть специальная кнопочка.
2: Давай.
0: Не лень это, Михаил. Ну, не лень.
2: Ну, немножечко не угадали, да. Ну,
1: и такое бывает, ничего страшного.
2: Сотрудники после ППР, наверное, тоже ходили лежа, да, когда завершили.
0: 100% парню все, и девчонки, все, вообще, все сотрудники. Михаил, кому-то будут приветы.
1: Приветы. Всему Нововоронежу всего самого наилучшего, хорошего дня. Побольше улыбайтесь.
0: Спасибо, Михаил,
2: спасибо,
0: за звонок,
2: да.
0: За пожелание вам тоже
2: хорошего
0: всего
2: дня вам.
0: Хорошего и наилучшего. Ну что, еще раз мы послушаем, что же у нас здесь загадано. Итак, друзья, внимательно слушаем. Так. Слушать будем сейчас внимательно, привнимательно.
2: Что-то у нас пока не...
3: Это то, когда человек... что-то сделал, но больше не хочет делать ничего. Ничего. Даже есть. Даже пить. И даже играть. Даже это у маленького ребенка может случиться. Это самый худший процесс у человека.
0: Вот так. Самый худший процесс у человека.
2: Слушай, надо было, чтобы Варвара так говорила. Это то, что... когда человек провел ППР, это самое худшее, что может случиться. Работать больше не хочет, да?
0: Да, друзья, если есть варианты версии, приглашаем вас в прямой эфир. Номер для связи прежний. 839-405-4945. На кону у нас, кстати, подарки на выбор от нашего партнера Ледовая арена Остальная. Это абонемент в тренажерный зал и абонемент на 4 катания на коньках. Есть звонок у нас в эфир. Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе. Позитивный голос.
2: Да,
0: кто
2: как,
0: это?
2: Как вас зовут?
4: Меня зовут Юлия.
2: Очень приятно, Юлия.
0: Чем вы занимаетесь, Юлия, вот в 7:54?
4: Еду на работу, пробки.
0: Пробка.
4: Никим-то там строй.
0: Никим-то там строй. Привет большой.
4: Никим-то там строй.
0: Мы услышали только Никим Татомстрой, но, видимо, привет вы им передали. Горячий и пламенный.
4: Да, горячий и пламенный привет.
0: Здорово.
2: Алло, Юлия, скажите, у вас есть сразу версия? Что-то у нас со связью.
0: Ну, увы, увы, связь подводит. Еще раз попробуем. Юля, алло. Вот знаешь, есть такая шутка, когда... А вот почему мы говорим «Алло! Алло! Алло!» И чем больше «Алло!» скажешь, что связь лучше станет?
2: Ну,
0: алло!
2: Видимо,
0: алло!
2: Да. Ну, а ты знаешь, что
0: поняли.
2: Такое «Алло»?
0: Алло?
2: Да, это фамилия...
0: Чья?
2: Господи, фамилия одной барышни, изобретателей. Когда позвонил, первое, что услышал, она свою фамилию произнесла. Я не помню полностью всю эту историю изобретателя, либо телефона, либо именно конкретно проводной. Беспроводной связи. Могу погуглить, да. Но мы узнаем, почему алло.
0: По Яндексе лучше. Вот по Яндексе.
2: По Яндексе.
0: Да. Там вы... Друзья, мы ждем звонок 839-405-4945.
2: А я пока в библиотеку.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Новые санкции Британии в отношении российских молодежных организаций основаны на искажении фактов о спасенных из зоны боевых действий детях. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне. Неправомерные ограничительные меры введены против тех, кто самоотверженно спасает детей при фронтовой полосе в условиях варварских обстрелов с применением западных, в том числе британских вооружений. Против тех, кто заботится о вывезенных в безопасность ребятах, возвращает им детство. Пропитанные злобой и фрустрацией выдумки о якобы насильственном перемещении с территории Украины в Россию 20 тысяч детей неоднократно убедительно опровергались. Это такая же наглая дезинформация, как и постановка в Буче. Лондон изначально сделал ложь одним из своих главных орудий на Украине и продолжает изощряться в манипуляциях и искажении фактов, одновременно обвиняя в этом других, отмечается в заявлении посольства России в Лондоне. Россия в марте почти втрое в месячном выражении сократила импорт колбас из Турции до 600 тысяч долларов. Таковы данные турецкой статистической службы. Так, российские компании вывезли колбасы из Турции на 598 тысяч долларов против 1,5 миллиона долларов в феврале. Импорт упал 2,5 раза за месяц. Помимо колбас, Москва сократила закупки рыбных консервов в 3,4 раза в месячном выражении до 108 тысяч долларов. Мясных консервов было ввезено в марте всего на 65 тысяч долларов, что вдвое меньше февральской суммы импорта. Росреестр предупредил о новой мошеннической схеме. Гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. Далее злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах. Россиянам напомнили, что административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах, СМС со ссылками. Основанием для оплаты может быть только официальное постановление о назначении административного наказания, подписанное должностным лицом и направленное установленным порядком. Нужно помнить, что если вы получили сообщение о штрафе за участок, хотя ранее не получали официальных уведомлений о проверке, то с высокой вероятностью речь идет о мошенниках. Вкладчикам до 1 декабря нужно будет уплатить налог с процентов по банковским депозитам за 2025 год. Сейчас процентный доход по вкладам облагается НДФЛ по ставке 13% при доходе до 2 400 000 рублей или 15% свыше этой суммы. При этом налоговые вычеты к такому доходу больше не применяются, не облагаются налогом проценты по вкладам со ставкой не выше 1% и по счетам эскроу. ФНС самостоятельно рассчитывает сумму налога на основе данных от банков, вычтет не облагаемый доход и пришлет уведомление. Нужно иметь в виду, что с 2025 года налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются. Необлагаемая сумма за 2025 год составляет 210 тысяч рублей. Формула 1 миллион рублей, помноженная на максимальную ключевую ставку ЦБ за год, которая в 2025 году была 21%. Если ваши суммарные проценты за год не превысили эту сумму, налог платить не нужно. Если превысили, налог взимается только с превышения. Курс доллара на сегодня 74.30, курс евро 88.55. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, любимые радиослушатели. Я надеюсь, что вы все настроились на самую теплую, самую веселую и позитивную волну радиопортал.
1: Всем и каждому фантастически удачного и стопроцентно успешного весеннего вторника. Сегодня будет самый лучший день. Доброе-предоброе.

0: Презент действительно крутой у нас от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Там ни крутых презентов не бывает.
1: Не бывает. Утверждаем, 100%.
0: У нас сегодня загадка. Ее нам ребенок надиктовал, начитал. В принципе, можно послушать.
1: Она ее придумала даже. Вот у нее спросили, она ответила.
0: То есть ответ на этот...
1: Взрослые не помогали, да. Варвара, девочка умненькая, в школу еще не ходит. Но
0: и
1: вот,
0: уже знает
1: определение
0: этого слова.
1: Да, Леш, сейчас такие невероятно умные дети.
0: Бедный ребенок. Невероятно умные у нас радиослушатели. Алло, доброе утро.
1: Алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе. Как вас зовут?
2: Иван.
0: Иван, вы в бочке там сидите, что ли?
2: Нет, я укротитель драконов.
0: Вот это да.
2: Работаю сейчас.
0: Но, надеюсь, вы не в движении.
1: Но вы сейчас не за рулем разговариваете?
2: Не-не-не, я уже остановился, чтобы с вами поговорить.
1: Но не вышел из-за руля, да?
2: Нет, конечно.
1: Хорошо, давайте слушаем вашу версию, или вы хотите еще раз послушать нашу Варвару?
2: Я думаю, сразу версию.
0: Давайте, озвучивайте.
2: Это дикая усталость.
0: Дикая усталость. То есть она бывает домашняя усталость, бывает дикая усталость.
1: Бывает прирученная.
2: Ну, или просто усталость. Ну, просто устал человек, и все, больше ничего не хочет.
1: Не есть, не пить, не играть.
2: Ничего, да.
0: Так, у нас Михаил сказал...
1: А Михаил сказал лень.
0: Лень. Вот у нас здесь
1: еще
0: есть
1: Михаил предлагал
0: усталость.
1: Апатию, вариант он написал.
0: А что еще там пишут, почитай.
1: А еще есть тоже усталость, и это пишет Юлия, которая нам звонила, и связь пропала. Он говорит, я первый раз дозвонилась, и такой грустный эмодзи. Юлия, мы вас читаем, мы вас слышим.
0: Так, ну что?
1: И Дарья усталость. Пишет, это усталость.
0: Усталость, это... Не усталость.
1: Не усталость.
0: И не лень. Кому-то будут приветы?
2: Конечно, будут.
0: Так, слушаем вас.
2: Привет, значит, всем Нововоронежу. Всему-всему-всему. Вам большой привет,
0: спасибо.
2: Алексей и Лана.
1: Спасибо.
2: Ну и, конечно же, укротителям. Кому же еще?
1: Ну, чтобы сегодня усталости не было, да, у укротителей, чтобы она их не посещала. Так что, да, бодрого вам утра, очень хорошего. И как ни гвоздя,
2: спасибо,
1: ни, гвоздя ни жезла, да, все правильно?
2: Ага, все правильно, да.
0: Хорошего настроения, спасибо за звонок. Так, мы выяснили, что это у нас не лень, это у нас не усталость. Мы послушаем.
1: И не апатия.
0: И не апатия. Что же это такое вот? Давайте еще раз выслушаем.
1: Давайте Варвару.
0: Версию.
3: Это то, когда человек что-то сделал, но больше не хочет делать ничего. Ничего, даже есть. Даже пить. И даже играть. Даже это у маленького ребенка может случиться. Это самый худший процесс у человека.
0: Ну вот и все.
1: Вот как серьезно. Ну,
0: я бы поспорил вот здесь, знаешь, с Варварой, вот у ребенка, ну, вот это вот понятие, да, о чем мы говорим сегодня, определение какого-то состояния, ну, не знаю, если уж у ребенка, ну, это вообще-то, да, жестко. По-моему, у детей этого не бывает.
1: Жизнь такая, Леша, вообще не жесткая. Кстати, у меня усталость не случилась, я вам быстренько скажу, в библиотеку я уже сбегала и все узнала, да. И версия, почему мы говорим «Алло», у Александра Белла, одного из основоположников телефонии, была подружка Алексис, и у нее была фамилия «Алло».
0: Алексис «Алло».
1: Да, Алексис «Алло», и якобы вот так проверяли связь. Но это не точная версия, и как бы больше, оказывается, она считается мифом.
0: Ну, это мы все... Про алло, да про
1: да,
0: алло.
1: Про алло, вот алло. Мы... Ну, сейчас алло, вот вдруг еще алло, кто-то позвонит, да. И тебе надо будет сказать алло, а ты будешь теперь знать, что ты просто говоришь фамилию. Можешь теперь брать трубку и говорить Никитин, Никитин у аппарата.
0: Что мы загадали? Вот больше меня интересует.
1: А уже пишут. Ирина пишет, что это стресс. Вот. А Дмитрий пишет, что это болезнь. Виктория пишет, что это депрессия или тяжелая депрессия, но звонить некогда, я на работе. Анастасия пишет, что если бы я была посмелее, я бы дозвонилась и ответила влюбленность. Но сижу скромно со своим мнением в чате.
0: Наталья написала.
1: Как здорово.
0: Доброе утро, и вам доброе. Если уж совсем даже играть нельзя, то это сон.
1: тоже вариант хороший. Да.
0: Вот среди перечисленных вариантов есть правильный ответ, это 100%, друзья. Ну вот,
1: но выиграет только дозвонившийся, когда Алексей возьмет трубку и скажет: Никитину аппарат.

0: Разбудильник.
1: Продолжаем борьбу за подарки от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Кто у нас на проводе? Алло.
2: Алло. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Сделайте потише приемничек.
1: И мы вас делаем. Будет хорошо слышно. Как вас зовут?
2: Ирина.
1: Ирина.
3: Очень приятно, Ирина.
1: Чем занимаетесь, скажите?
2: Еду.
1: Ну, уже не работаете. Или у вас, может быть, вы укротитель драконов у нас?
2: Нет, я укротитель собачек.
1: Укротитель собачек. Вы ветеринар?
2: Да нет.
3: Нет, это Ирина, у которой много... Вы разводите собачек, да?
2: Да.
3: Вы рассказывали Алексею, как можно на работу не ходить, да?
1: Точно, все, мы вспомнили. Отлично. Ну что, старые знакомые, наши постоянные радиослушатели. Какой у вас вариант?
2: Ну, у меня два варианта. То есть я писала вот стресс, ну или любовь, я думаю.
3: Стресс или любовь?
2: Дух.
3: Да, ой, вы знаете, иногда любовь это такой стресс, и не говори, да, особенно, особенно процесс влюбленности.
1: Ну, я не знаю, вот подходит или нет?
3: Может быть, еще раз послушаем Варвару? Хотите послушать?
2: Давай.
3: Давайте подумаем, давай. Что...
1: Вот есть какая-то вот, вот прям очень-очень-очень-очень близко, мне кажется. Ну, сейчас послушаем еще раз. Надеюсь, у нас все получится.
3: Что-то нам плохо слышно. Ну, давайте, Ирина, мы помним, что там говорила Варвара. Есть не хочется, пить не хочется, играть не хочется. Вообще, самое худшее, что может случиться с человеком.
1: А еще она говорила, что это у детей бывает, но вот я с этим не согласен. Но это мое мнение. Мне кажется, что у детей этого не бывает.
3: Все, мы запутали Ирину теперь окончательно, да? Ну, давайте, делайте выбор.
1: Вот то, что вы сказали, это неверно, но вы очень близки, вот так. Дадим шанс. Ну, когда вот уже вот... Вот так уже все.
3: Ну что, Ирин, давайте, знаете, обратный отсчет такой.
1: Три, два, один...
3: Ну и не болейку. Да, как бы...
2: Не
3: подходит, да.
1: Не подходит, увы, к сожалению. А кому-то будут приветы.
2: Ну, как всегда, всей своей семье, всему Новому Воронежу, кто узнал, всем привет.
3: Спасибо большое, что слушаете нас. Спасибо за такой позитивный настрой.
1: Всего доброго, хорошего вам дня. Ну, а мы продолжаем. У нас загадка не разгадана. Ждем звонок в прямой эфир. 839-405-49-45.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ну вот у нас есть категория радиослушателей, которые слушают «Разбудильник» исключительно из-за гороскопа. А гороскопа все нет и нет. И нет и нет. А все потому, что мы не отгадали загадку.
1: Совершенно
0: нашу.
1: Верно. Поэтому надо срочно угадать срочно то, что нам нужно. Загадала Варвара, чтобы люди узнали, что им сегодня звезды. Как действовать? День-то как сложится?
0: У нас есть телефонный звонок. Алло, доброе утро.
1: Алло.
2: Алло.
1: Доброе
2: Алло.
1: Утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как вам обращаться? Как зовут?
2: Анастасия.
0: Анастасия, чем занимаетесь? Расскажите нам по секрету.
2: Я сейчас домой иду, ребенка отвела в сад.
0: Вот так, и вы будете отдыхать сегодня?
2: Ну нет, дел полно.
0: Домашних
2: потом
0: дел?
2: Готовка.
0: По хозяйству. Ну, хорошо. Скажите, у вас есть вариант?
2: Да, вариант депрессия.
0: Депрессия.
1: О. А что натолкнуло вас на такую мысль? Ни влюбленность, ни сон.
2: Ну, не знаю, мне кажется, сон уже был вариант.
1: Угу.
2: Усталость тоже.
1: Стресс
2: а депрессия
1: был.
2: Такое слово, да, депрессия такое слово, которое вы прям удивились, что ребенок знает такое слово.
0: Да, вот я удивлен. Я удивлен. Я считаю, что не может быть у ребенка депрессии, но а вот и не должно быть.
1: Нет, не должно быть. К сожалению, она бывает, да. Но вот такая умная девочка Варя знает такое слово. Анастасия все верно назвала.
0: Анастасия, мы вас поздравляем. Наконец-то наша загадка разгадана.
1: Отгадана, да. В ответах тоже было, в сообщениях тоже было, друзья, да. Но мы еще раз повторяем, что выигрывает у нас только дозвонившийся. Слово «депрессия», даже «тяжелая депрессия» писала Виктория, и мы его зачитывали. Мы пытались вам подсказать.
0: Анастасия, кому-то будут приветы?
2: Да, обязательно. Я тут недавно дозвонилась и не передала всем приветы. Передаю привет семье Дубининых, семье Трофимовых. Это обязательно. И передаю привет огромный своим тренерам, Лешкову Сергею Васильевичу, Шурыгиной Оксане. Это тренажерный зал «Дом боевых искусств».
0: Это классные ребята, и я их знаю. Да-да-да.
2: И обязательно велосекции «Новом Воронеже». Тренер Юновский Валерий Генрихович. Всем ребятам, все молодцы. У нас были соревнования 8 мая. Сейчас будут еще каждый месяц на Хискаяне, так что следите за новостями. В ВК есть группа кросс-кантри. Всех ждем.
0: Отлично, здорово. Мы тоже за здоровый
1: да,
0: образ жизни.
1: Да, всех поддержим, занимаемся спортом, друзья.
0: Анастасия, скажите, а что вы выберете? Абонемент на 4 катания на коньках, либо абонемент в тренажерный зал, который находится в Ледовой арене «Остальная»?
2: Не-не, тренажерный зал я не изменяю, а вот на коньках бы покаталась с детьми.
0: На коньках, хорошо. По этому номеру, который у нас определился, с вами свяжутся представители Ледовой арены «Остальная» и расскажут, как и где получить ваш честно заработанный абонемент.
1: Друзья, спасибо, ну а мы всем желаем не страдать от депрессии, улыбаться, радоваться. Если даже сейчас нету солнышка, оно появится немножечко попозже, но витамин D, поверьте, и через тучки поступает к нам, чтобы мы радовались.
0: Анастасия, хорошего дня. Ну, а мы продолжаем прямо по курсу гороскоп и прогноз погоды. Никуда не переключайтесь. Это я классиков цитирую.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, во вторник, 12 мая.
6: Овны, замедлитесь, в спешке можно упустить шанс.
5: Тельцы, дайте себе передышку, вы этого заслужили.
6: Близнецы, ваше чувство юмора разрядит даже самую неловкую ситуацию.
5: Раки, меньше слов, больше действий, вы сразу увидите результат.
6: Львы, ваши запросы растут, не бойтесь ставить амбициозные цели.
5: Девы, четкий план приведет к успеху быстрее, чем импровизация.
6: Весы, сегодня лучше избегать споров, даже выигрыш принесет огорчение.
5: Скорпионы, ваша решительность вдохновит окружающих.
6: Стрельцы, новые знакомства окажутся полезными в будущем.
5: Козероги, приятный сюрприз улучшит ваше настроение.
6: Водолеи, ваша оригинальность привлечет внимание покровителей.
5: Ну и, наконец, рыбы, интуитивное решение окажется самым верным.

0: Погода в Нововоронеже.
1: По сообщению синоптиков, сегодня, 12 мая, в Нововоронеже ожидается пасмурная облачная погода. В первой половине дня – дождь. Температура воздуха днем – плюс 18 градусов. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 744 миллиметра ртутного столба.
2: Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, осадков пока не наблюдается, дует слабый южный, ну а термометр указывает нам на отметку 15 со знаком «плюс».

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: любимым мужем на несколько дней. Передайте большой привет и мою горячую благодарность всем тем родственникам, по которым я раздала троих детей. Без них мой подарок себе не удался бы. Но здорово, здорово, что есть такие родственники, что есть те, кто готовы помочь, посидеть с детками, чтобы вы с любимым своим супругом отдохнули. Желаю вам счастья и здоровья, Мария.
1: Грамотный ход, да, успехов, процветания. Ну а что касается погоды, то синоптики во второй половине дня обещают солнышко, поэтому у вас все получится, и праздник погода вам не испортит.

0: Реклама на радиопортал.
1: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем!

0: вас. Магазин «Тысячи мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Разбудильник.
3: Еще раз доброе утро, друзья. Немножечко пасмурно за окном, и мне кажется, в такую погоду вот хочется чайку, кофейку с корицей.
4: Поспать.
3: Правда? Так, поспать тоже вариант хороший. Ну вот, хотела рассказать про вариант использования данной специи в Дании. В Дании, про корицу. В Дании существует традиция, согласно которой холостяков и холостячек старше 25 лет на день рождения посыпают корицей. Это связано с историческим фактом. Купцы, которые часто путешествовали, оставались неженатыми, и от них исходил запах специй, так как они проводили время на кораблях, окруженные мешками с перцем, корицей и другими товарами. В датском языке до сих пор употребляется выражение «перечный холостяк». Слушай, ну старая перечница сейчас заиграла новыми красками наше русское выражение. В общем, так обозначают взрослого человека без пары. А иногда, если человеку за 30, корицу заменяют на перец. Кстати, средний возраст вступления в брак в Дании составляет 32-35. Значит, много используется специй. Но на самом деле здесь есть фотографии, все очень цивильно. Человек привязан к столбу, у него связаны руки, ноги, но у него на лице респиратор. То есть мы сейчас тебя будем посыпать корицей и перцем, но позаботимся о твоем здоровье, чтоб не зачихался.
4: Крутой
3: весь
4: перец потом.
3: Да, представляешь, я говорю, у нас как можно это использовать-то? Крутой перец, не женат, точно не женат.

0: Ну вот и наступило время финалей, дорогие проснувшиеся и слушающие. Как всегда, в завершении расскажем, какие можно. И нужно отметить праздники сегодня, во вторник, 12 мая. Итак, сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Поздравления! Огромные поздравления! Ну и спасибо за то, что не больно ставите укольчики.
1: Спасибо, что вы есть.
0: День экологического образования, день одометра отмечается сегодня. Для тех, кто не знает, умная Лана Вершинина расскажет, что
1: расскажет, такое одометр. Как скрутить километраж в вашем автомобиле перед продажей, да?
0: А вот можно ли человеку скрутить свой пробег, ну, например, перед женитьбой, замужеством, знакомством?
1: Чтоб не называли старой перешницей, да, или...
0: Да.
1: Ну...
0: Такой
1: нельзя,
0: способ
1: нельзя, есть. Нельзя.
0: Ну, надо быть красивым и спортивным.
1: Ну, красивым и спортивным. Либо потерять паспорт, Ой, варианты вообще, да, всякие есть. Не будем продолжать.
0: День ореховой помадки можно отметить сегодня. И день ежиного сопения. Как сопит еж?
1: Давай не будем демонстрировать,
0: а? То есть он как-то вот смешно сопит?
1: Ну, наверное. Почему-то, когда детей просят, как ежик, или там звуки, да, угадывают маленьким детям, вот приблизительно так и... Вот так вот и делают.
0: Ну, все, и именины сегодня отмечают.
1: Именины сегодня у Арсения, Артема, Богдана, Василия.
0: Всем вышеперечисленным. Друзья, ну а всем вам желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Спасибо всем, кто слушал сегодня нас. Надеемся, что зарядили вас драйвом на целый день. Набирайте сил, улыбайтесь, а солнышко мы уже пообещали.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин,
1: Лана Вершинина и утреннее шоу.
2: Разбудильник.
3: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Жизнь сегодня пошла полна приключений. Ну, если вы, конечно, так же, как и я, ввиду склада своего характера, все трудности воспринимаете именно как приключения. Так вот, жизнь сегодня полна приключений, это точно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Российский союз автостраховщиков напоминает о необходимости наличия у водителей бумажной копии полиса ОСАГО. Данная рекомендация обусловлена не просто так, а потенциальными ограничениями в работе интернет-соединений, которые наблюдаются практически повсеместно и, конечно же, могут препятствовать проверке сотрудниками госавтоинспекции наличия действующего электронного полиса ОСАГО через специальные службы. Признаюсь откровенно, меня на только что прошедших выходных два раза останавливали и два раза просили предъявить электронный полис ОСАГО. Конечно, у меня его с собой не было. Этим и продиктована сегодняшняя программа. Благо, сотрудник госавтоинспекции с пониманием отнесся ко всему, пожелал Александру Анатольевичу удачи в пути и отправил меня. Однако вы должны знать, что в таких ситуациях распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, конечно же, может послужить подтверждением его наличия. В Российском союзе автостраховщиков также рекомендуют и акцентируют внимание на важности наличия у водителя контактных данных своей страховой компании для оперативного информирования о ДТП и получения консультаций. Следует отметить, что несмотря на проводимый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений, да и свидетельств о регистрации транспортного средства, не что иное, как СТС, которое лежит у вас там же, где и все документы на машину, то на начало 26 года их использование не отменяет обязанность предъявления бумажных оригиналов. Приложение госуслуги «Авто», конечно, предоставляет возможность демонстрации цифровых копий, однако они не обладают самостоятельной юридической силой и служат лишь дополнением к оригинальным документам, ускоряя процесс проверки. Помните пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает водителя предъявлять инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В отличие от полиса ОСАГО, который может быть оформлен в электронном виде согласно 40-му федеральному закону, водительское удостоверение и СТС согласно приказу МВД 267 и 365 соответственно, должны изготавливаться на физическом носителе с защищенными элементами. До внесения соответствующих законодательных поправок цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остаются в рамках эксперимента и не могут заменить их бумажные аналоги. Это четко важно понимать.
0: Автонапоминалка.
1: Весна, да и предстоящее лето, конечно же, самое отличное время для того, чтобы сесть на машину и отправиться куда-нибудь на природу, подышать свежим воздухом, что многие и совершили в прошедшие только что выходные. Но помните, что на дороге действуют свои правила, и нарушение их может обойтись очень дорого. Самое опасное – это садиться за руль пьяным. Конечно, это не новость. Конечно, об этом все знают, но, как говорится, кого это останавливает? Помните, что в нынешнем году за это могут выписать штраф в размере 45 тысяч рублей и отобрать права на 1,5-2 года. Неправильно припаркованная машина может тоже стать причиной штрафа от 1000 до 5000 рублей. Особенно следите за тем, чтобы не оставлять машину на газонах и других зеленых уголках. В пожароопасный период в лес на машине вообще нельзя, помните это как отче наш. За такое нарушение могут оштрафовать от 3 до 50 тысяч рублей. Будьте внимательны, когда подъезжаете к заповедникам и национальным паркам. Если заедете туда без разрешения, то готовьтесь к штрафу в размере 3-4 тысяч рублей. При самом худшем стечении обстоятельств вообще могут забрать машину. Даже если вы не собираетесь в лес, обращайте внимание на знаки, которые обозначают такие территории. Еще один момент. Машину нельзя мыть где попало. Если решите помыть ее у реки или озера, то приготовьтесь заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если во дворе многоэтажки, от 1000 до 3000 рублей. Ну и конечно же не забывайте про мусор. Выбросить его из машины в лесу или просто где-нибудь на обочине тоже нельзя. Мало того, что это штраф от 10 до 15 тысяч рублей, так это еще свидетельствует о том, что вы свинота настоящая. Уж простите за откровенность, не сдержался. Давайте же все-таки будем ответственными и сохраним природную чистоту. И нашу с вами совесть идеально кристально чистой. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, украинский кризис близок к завершению. По словам президента, страны Запада, поддерживающие Киев, начали раскручивать противостояние с Москвой, однако их ожидания разрушить российскую государственность провалились. Впрочем, некоторые страны Европы, такие как Словакия, продолжают диалог с Российской Федерацией, в том числе и ради поиска путей для украинского урегулирования. Глава государства подчеркнул, чем сильнее будет Россия, тем быстрее будут сходить на нет попытки принизить вклад Советского Союза в победу над нацизмом. В целом же это происходит из-за реваншистских настроений глобалистских элит, пытавшихся нанести России быстрое поражение еще в 2022 году. Владимир Путин рассказал, Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях недоговороспособности Киева и попросила сделать все необходимое для обеспечения дипломатического процесса урегулирования ситуации. Минздрав планирует использовать технологии искусственного интеллекта для снижения бумажной нагрузки на медиков. Как заявили в ведомстве, одна из разработок, которая уже внедряется, позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и выдавать те данные, которые срочно необходимы врачу, медицинской сестре или работникам приемного отделения скорой помощи. Отмечается, ранее данный анализ занимал около получаса, сейчас же всего несколько секунд. Известно, еще есть ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все. Кроме того, ряд технологических решений, таких как фиксация, транскрибация речи и суммаризация. Это все в настоящее время очень активно приходит в российскую медицину. Добавлю, президент России Владимир Путин выступил с поручением правительству совместно с Государственной Думой обеспечить снижение документальной нагрузки в бюджетной сфере, в том числе и в здравоохранении. Средства, которые окажутся высвобожденными в результате списания долгов российским субъектам, должны быть направлены в том числе и на развитие железнодорожной инфраструктуры, включая обновление подвижного состава. Такое положение содержится в утвержденном правительством России концепции развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в горизонте до 2035 года. Как предполагает документ, к 30-му году средний возраст вагонов в итоге не должен превышать 12 лет, для чего их закупят не менее 4000. Напомню, ранее Владимир Путин поручил списать 2/3 задолженности российским регионам по бюджетным кредитам. Освободившиеся средства должны пойти на их развитие, в том числе и в части инфраструктуры. Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников единого государственного экзамена. Согласно рекомендациям, во время его прохождения запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Исключение составляют только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. На едином государственном экзамене также запрещено выносить черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения экзамена можно только в сопровождении организатора. Нарушители будут удалять с экзамена. Напомню, единые госэкзамены начнутся в России с 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники смогут использовать по желанию для пересдачи одного из предметов. Официальный курс американского доллара 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: И привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель Сити. Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: «Автотранстур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ВСУ в период с 4 по 10 мая пытались увеличить географию нанесения ударов по гражданским объектам и атаковали не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны спецоперации, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Значительно возросла интенсивность комбинированных атак со стороны ВСУ на Брянскую область. С одновременным применением дронов и РСЗО фиксировалось до 120 инцидентов, связанных непосредственно с применением БПЛА по объектам на территорию региона. Основной целью атак все чаще становились мирные кварталы и гражданская инфраструктура. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над тремя регионами, и также средства ПВО с 7 до 9 утра перехватили и уничтожили 4 БПЛА над Волгоградской и Ростовской областями. Минздрав предложил с сентября обновить номенклатуру медицинских специальностей и должностей, включив более 10 новых направлений. В перечень могут добавить такие специальности, как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация. Также предлагается ввести должности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога. Одновременно планируется исключить ряд специальностей, включая врача-диабетолога, врача-офтальмолога-протезиста. С марта в России вступили в силу новые правила подготовки медиков. Весь бюджетный прием в ординатуру стал целевым. Студенты-медики на бюджете теперь обязаны до окончания обучения заключить целевой договор с работодателем. Мошенники создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и турфирм в преддверии летнего сезона. Это сообщила юрист Елена Браун. Преступники создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, рассказала она, в том числе под Артек и Смену, а также туристических фирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе. Также мошенники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки. Убеждают их, что путевок осталось мало. После того, как жертва переводит деньги, преступник исчезает. Конкуренция с точки зрения трудоустройства в апреле ощущалась сильнее всего в таких сферах, как консалтинг, культура и развлечения, а также маркетинг, показал анализ базы вакансий, который провела компания Superjob. Ситуация усугубилась после 2022 года с уходом части иностранных компаний из России. Подразделения развития и консалтинга во многих видах бизнеса не считают основными, а потому в периоды неясной экономической ситуации персонал в них не набирают, а проекты, в частности инвестиционные, сворачивают. Кроме того, искусственный интеллект упростил, ускорил и удешевил аналитические процессы. Искусственный интеллект повлиял и на сферу искусства, культуры и развлечений. Массовый малобюджетный контент теперь генерируют нейросети. Курс доллара на сегодня 74.30, курс евро 88.55. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: So give them what they want.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменноверховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
4: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8 980 343 00 04. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8 473 212 06 36. 8 473 212. 12-06-36.
6: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Жизнь сегодня пошла полна приключений. Ну, если вы, конечно, так же, как и я, ввиду склада своего характера, все трудности воспринимаете именно как приключения. Так вот, жизнь сегодня полна приключений, это точно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Российский союз автостраховщиков напоминает о необходимости наличия у водителей бумажной копии полиса ОСАГО. Данная рекомендация обусловлена не просто так, а потенциальными ограничениями в работе интернет-соединений, которые наблюдаются практически повсеместно и, конечно же, могут препятствовать проверке сотрудниками госавтоинспекции наличия действующего электронного полиса ОСАГО через специальные службы. Признаюсь откровенно, меня на только что прошедших выходных два раза останавливали и два раза просили предъявить электронный полис ОСАГО. Конечно, у меня его с собой не было. Этим и продиктована сегодняшняя программа. Благо, сотрудник госавтоинспекции с пониманием отнесся ко всему, пожелал Александру Анатольевичу удачи в пути и отправил меня. Однако вы должны знать, что в таких ситуациях распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, конечно же, может послужить подтверждением его наличия. В Российском союзе автостраховщиков также рекомендуют и акцентируют внимание на важности наличия у водителя контактных данных своей страховой компании для оперативного информирования о ДТП и получения консультаций. Следует отметить, что несмотря на проводимый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений, да и свидетельства о регистрации транспортного средства, не что иное, как СТС, которое лежит у вас там же, где и все документы на машину, то на начало 26 года их использование не отменяет обязанность предъявления бумажных оригиналов. Приложение госуслуги «Авто», конечно, предоставляет возможность демонстрации цифровых копий, однако они не обладают самостоятельной юридической силой и служат лишь дополнением к оригинальным документам, ускоряя процесс проверки. Помните пункт 2.1.1 правил дорожного движения, обязывает водителя предъявлять инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В отличие от полиса ОСАГО, который может быть оформлен в электронном виде согласно 40-му федеральному закону, водительское удостоверение СТС согласно приказу МВД 267 и 365 соответственно, должны изготавливаться на физическом носителе с защищенными элементами. До внесения соответствующих законодательных поправок цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остаются в рамках эксперимента и не могут заменить их бумажные аналоги. Это четко важно понимать.
0: Автонапоминалка.
1: Весна, да и предстоящее лето, конечно же, самое отличное время для того, чтобы сесть на машину и отправиться куда-нибудь на природу, подышать свежим воздухом, что многие и совершили в прошедшие только что выходные. Но помните, что на дороге действуют свои правила, и нарушение их может обойтись очень дорого. Самое опасное – это садиться за руль пьяным. Конечно, это не новость. Конечно, об этом все знают, но, как говорится, кого это останавливает? Помните, что в нынешнем году за это могут выписать штраф в размере 45 тысяч рублей и отобрать права на 1,5-2 года. Неправильно припаркованная машина может тоже стать причиной штрафа от 1000 до 5000 рублей. Особенно следите за тем, чтобы не оставлять машину на газонах и других зеленых уголках. В пожароопасный период в лес на машине вообще нельзя, помните это как отче наш. За такое нарушение могут оштрафовать от 3 до 50 тысяч рублей. Будьте внимательны, когда подъезжаете к заповедникам и национальным паркам. Если заедете туда без разрешения, то готовьтесь к штрафу в размере 3-4 тысяч рублей. При самом худшем стечении обстоятельств вообще могут забрать машину. Даже если вы не собираетесь в лес, обращайте внимание на знаки, которые обозначают такие территории. Еще один момент. Машину нельзя мыть где попало. Если решите помыть ее у реки или озера, то приготовьтесь заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если во дворе многоэтажки, от 1000 до 3 тысяч рублей. Ну и, конечно же, не забывайте про мусор. Выбросить его из машины в лесу или просто где-нибудь на обочине тоже нельзя. Мало того, что это штраф от 10 до 15 тысяч рублей, так это еще свидетельствует о том, что вы свинота настоящая. Уж простите за откровенность, не сдержался. Давайте же все-таки будем ответственными и сохраним природную чистоту. И нашу с вами совесть идеально кристально чистой. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте «Ресторан Дон», Нововоронеж.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада». Город Воронеж. Независимости 84А. Скидки до 20%. Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
1: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами, пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и «Мессенджер Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Более 43 тысяч обращений россиян по поводу укусов клещей было зафиксировано в России с начала сезона, сообщили в Роспотребнадзоре. Всего с начала сезона зарегистрировано более 43 тысяч обращений в медорганизации по поводу укусов клещей. Там также уточнили, что от клещевого энцефалита к этому моменту привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, в Республике Алтай и в Петербурге. Россия планирует, что турпоток из Саудовской Аравии к концу этого года составит 200 тысяч человек, рассказал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Накануне вступило в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Россия заинтересована в притоке гостей из Саудовской Аравии, которые демонстрируют уверенный рост. Граждане России могут посещать без визы, напомню, 86 стран мира и еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда. Кроме того, в России активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными без виз в ближайшее время. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала резонансное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она заявила, что во время переговоров с Россией в 2022 году Зеленский был готов передать Донбасс. Мендель назвала Зеленского одним из самых больших препятствий на пути к миру. По ее словам, вне публичных выступлений он резко меняет поведение и начинает жестко общаться с окружением. Зеленский также требовал большое количество блогеров, которые влияют на поведение своей аудитории через соцсети, и журналистов, которые ради повышения рейтинга будут вещать в духе Геббельса. По словам Мендель, богатые и влиятельные люди на Украине не выступают против Зеленского из-за страха перед его незаконными санкциями. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины тем временем провели обыски по месту жительства Андрея Ермака, экс-главы офиса Зеленского. Высокую температуру и тяжелое поражение почек вплоть до их отказа вызывает хантавирус штамма Андес, сообщила вирусолог и иммунолог Татьяна Сатаева. Заразиться хантавирусом человек может только от контакта с грызунами. Хантавирус на начальных стадиях легко спутать с обычным гриппом из-за длительного до месяца инкубационного периода, рассказала врач-инфекционист Наталья Шведова. По ее словам, в России и Европе хантавирус чаще всего вызывает лихорадку с почечной синдромом. Сейчас нет необходимости вводить карантин в России на фоне вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Кондиус в Атлантике. Такое мнение выразила вирусолог Елена Малинникова. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, а курс евро 88,55. На этом наш выпуск новостей закончен. Берегите себя и до встречи.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Глупость проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил. Я ухожу, прости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменноверховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8-900-947-8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Специальная военная операция России на Украине продолжится, однако ее прекращение зависит в том числе от сговорчивости киевского режима. В Кремле подчеркивают, нынешние украинские власти должны взять на себя ответственность и принять необходимое решение. Москва отмечает, багаж наработок в рамках трехсторонней работы России, Соединенных Штатов и Украины позволяет говорить о скором завершении спецоперации. Однако о конкретике в данный момент заявлять пока рано. Напомню, президент России Владимир Путин отметил о своей готовности провести встречу с главой киевской администрации в Москве или на территории третьего государства. Однако для этого должна быть проделана большая подготовительная работа. В свою очередь, российский лидер напомнил о Минских соглашениях, которые проходили в формате долгих консультаций, но оказались неэффективными. Владимир Путин назвал урегулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. Мировые цены на продовольствие вновь выросли, а стоимость пшеницы достигла максимума с прошлого лета на фоне погодных рисков в крупнейших странах-экспортерах и роста цен на растительные масла. Одновременно цены на мясо увеличились почти на 3,5%, тогда как сахар подешевел благодаря ожиданиям хорошего урожая в Бразилии и Индии. Для России нынешняя ситуация создает благоприятную экспортную конъюнктуру. Экспорт российского зерна остается высоким. По предварительным данным Русагротранса, в апреле Российская Федерация экспортировала почти 4 миллиона тонн пшеницы, что более чем в полтора раза превышает показатели годичной давности. В мае объем поставок ожидается на уровне около 2,5 миллионов тонн, что выше показателя прошлого года, несмотря на сезонное снижение активности импортеров. Правительство продлило до конца нынешнего года возможность предоставления государственной гарантии по кредитам и облигационным займам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производственной деятельности. В рамках этой программы в федеральном бюджете предусмотрено порядка 296 миллиардов рублей. Механизм государственного поручительства, напомню, позволяет бизнесу привлекать заемные средства через кредиты или облигационные займы на срок от 3 до 7 лет. По мнению власти, это позволит снизить риски кредиторов, повысить привлекаемость капиталовложения, а также запустить новые предприятия и модернизировать существующие. Помимо этого, повысить их эффективность и сократить нагрузку на окружающую среду. Приемная кампания в российские вузы начинается 20 июня. Так, прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится с 10 по 20 июля. На платные места до 20 сентября. Подать документы на обучение на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования можно будет до 20 августа. На платные места до 20 сентября. Миноборнауки внесло изменения в порядок приема в вузы в нынешнем году. Изменились процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей и другое. Например, абитуриенты смогут подать документы через портал госуслуги, лично в приемной комиссии университета или направить их через оператора почтовой связи. Подача заявления через собственные информационные системы вузов будет упразднена. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона «Восточная», 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
3: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекме. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8 920 216 67 85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8 473 212 06 36.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Только кос...

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов. В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%. Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски, хачапури по-аджарски три сыра, хачапури с беконом и большой хачапури «Уалибах», в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами, пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток, полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Специальная военная операция России на Украине продолжится, однако ее прекращение зависит в том числе от сговорчивости киевского режима. В Кремле подчеркивают, нынешние украинские власти должны взять на себя ответственность и принять необходимое решение. Москва отмечает, багаж наработок в рамках трехсторонней работы России, Соединенных Штатов и Украины позволяет говорить о скором завершении спецоперации. Однако о конкретике в данный момент заявлять пока рано. Напомню, президент России Владимир Путин отметил о своей готовности провести встречу с главой киевской администрации в Москве или на территории третьего государства. Однако для этого должна быть проделана большая подготовительная работа. В свою очередь, российский лидер напомнил о Минских соглашениях, которые проходили в формате долгих консультаций, но оказались неэффективными. Владимир Путин назвал урегулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. Мировые цены на продовольствие вновь выросли, а стоимость пшеницы достигла максимума с прошлого лета на фоне погодных рисков в крупнейших странах-экспортерах и роста цен на растительные масла. Одновременно цены на мясо увеличились почти на 3,5%, тогда как сахар подешевел благодаря ожиданиям хорошего урожая в Бразилии и Индии. Для России нынешняя ситуация создает благоприятную экспортную конъюнктуру. Экспорт российского зерна остается высоким. По предварительным данным Русагротранса, в апреле Российская Федерация экспортировала почти 4 миллиона тонн пшеницы, что более чем в полтора раза превышает показатели годичной давности. В мае объем поставок ожидается на уровне около 2,5 миллионов тонн, что выше показателя прошлого года, несмотря на сезонное снижение активности импортеров. Правительство продлило до конца нынешнего года возможность предоставления государственной гарантии по кредитам и облигационным займам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производственной деятельности. В рамках этой программы в федеральном бюджете предусмотрено порядка 296 миллиардов рублей. Механизм государственного поручительства, напомню, позволяет бизнесу привлекать заемные средства через кредиты или облигационные займы на срок от 3 до 7 лет. По мнению власти, это позволит снизить риски кредиторов, повысить привлекаемость капиталовложения, а также запустить новые предприятия и модернизировать существующие. Помимо этого, повысить их эффективность и сократить нагрузку на окружающую среду. Приемная кампания в российские вузы начинается 20 июня. Так, прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится с 10 по 20 июля. На платные места до 20 сентября. Подать документы на обучение на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования можно будет до 20 августа. На платные места до 20 сентября. Миноборнауки внесло изменения в порядок приема в вузы в нынешнем году. Изменились процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей и другое. Например, абитуриенты смогут подать документы через портал госуслуги, лично в приемной комиссии университета или направить их через оператора почтовой связи. Подача заявления через собственные информационные системы вузов будет упразднена. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Жизнь сегодня пошла полна приключений. Ну, если вы, конечно, так же, как и я, ввиду склада своего характера, все трудности воспринимаете именно как приключения. Так вот, жизнь сегодня полна приключений, это точно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Российский союз автостраховщиков напоминает о необходимости наличия у водителей бумажной копии полиса ОСАГО. Данная рекомендация обусловлена не просто так, а потенциальными ограничениями в работе интернет-соединений, которые наблюдаются практически повсеместно и, конечно же, могут препятствовать проверке сотрудниками госавтоинспекции наличия действующего электронного полиса ОСАГО через специальные службы. Признаюсь откровенно, меня на только что прошедших выходных два раза останавливали и два раза просили предъявить электронный полис ОСАГО. Конечно, у меня его с собой не было. Этим и продиктована сегодняшняя программа. Благо, сотрудник госавтоинспекции с пониманием отнесся ко всему, пожелал Александру Анатольевичу удачи в пути и отправил меня. Однако вы должны знать, что в таких ситуациях распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, конечно же, может послужить подтверждением его наличия. В Российском союзе автостраховщиков также рекомендуют и акцентируют внимание на важности наличия у водителя контактных данных своей страховой компании для оперативного информирования о ДТП и получения консультаций. Следует отметить, что несмотря на проводимый эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений, да и свидетельств о регистрации транспортного средства, не что иное, как СТС, которое лежит у вас там же, где и все документы на машину, то на начало 26 года их использование не отменяет обязанность предъявления бумажных оригиналов. Приложение госуслуги «Авто», конечно, предоставляет возможность демонстрации цифровых копий, однако они не обладают самостоятельной юридической силой и служат лишь дополнением к оригинальным документам, ускоряя процесс проверки. Помните пункт 2.1.1 правил дорожного движения, обязывает водителя предъявлять инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. В отличие от полиса ОСАГО, который может быть оформлен в электронном виде согласно 40-му федеральному закону, водительское удостоверение СТС согласно приказу МВД 267 и 365 соответственно, должны изготавливаться на физическом носителе с защищенными элементами. До внесения соответствующих законодательных поправок цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остаются в рамках эксперимента и не могут заменить их бумажные аналоги. Это четко важно понимать.
0: Автонапоминалка.
1: Весна, да и предстоящее лето, конечно же, самое отличное время для того, чтобы сесть на машину и отправиться куда-нибудь на природу, подышать свежим воздухом, что многие и совершили в прошедшие только что выходные. Но помните, что на дороге действуют свои правила, и нарушение их может обойтись очень дорого. Самое опасное – это садиться за руль пьяным. Конечно, это не новость. Конечно, об этом все знают, но, как говорится, кого это останавливает? Помните, что в нынешнем году за это могут выписать штраф в размере 45 тысяч рублей и отобрать права на 1,5-2 года. Неправильно припаркованная машина может тоже стать причиной штрафа от 1000 до 5000 рублей. Особенно следите за тем, чтобы не оставлять машину на газонах и других зеленых уголках. В пожароопасный период в лес на машине вообще нельзя, помните это как «Отче наш». За такое нарушение могут оштрафовать от 3 до 50 тысяч рублей. Будьте внимательны, когда подъезжаете к заповедникам и национальным паркам. Если заедете туда без разрешения, то готовьтесь к штрафу в размере 3-4 тысяч рублей. При самом худшем стечении обстоятельств вообще могут забрать машину. Даже если вы не собираетесь в лес, обращайте внимание на знаки, которые обозначают такие территории. Еще один момент. Машину нельзя мыть где попало. Если решите помыть ее у реки или озера, то приготовьтесь заплатить за это от 3 до 4,5 тысяч рублей. А если во дворе многоэтажки, от 1000 до 3000 рублей. Ну и конечно же не забывайте про мусор. Выбросить его из машины в лесу или просто где-нибудь на обочине тоже нельзя. Мало того, что это штраф от 10 до 15 тысяч рублей, так это еще свидетельствует о том, что вы свинота настоящая. Уж простите за откровенность, не сдержался. Давайте же все-таки будем ответственными и сохраним природную чистоту. И нашу с вами совесть идеально кристально чистой. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Wintertime, baby, and the snow starts sparkling.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Джесси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.